0: как шанхайский дух, который отражает именно принципы взаимного доверия, равенства, взаимной выгоды, уважения разнообразия культур и совместного развития.
1: Шанхай合作组织诠释了什么叫做真正的多边主义，它为世界树立了多边合作的标杆。
2: За 25 лет, за четверть века, Шанхайская организация сотрудничества превратилась действительно в трансрегиональную, влиятельную международную организацию, которая объединяет сегодня 27 государств в качестве государств-членов, партнеров по диалогу и наблюдателей.
1: Шанхай合作组织 成立的这25年是人类步入新一轮产业革命的关键时期，高效、可持续、极富创新力的数字经济正在Шанхай合作组织国家广泛普及。
3: Стремительное технологическое развитие охватило весь мир. Цифровые решения широко применяются в автомобильной промышленности, культуре и образовании. Цифровая экономика стала реальностью.
1: 与上合组织国家间的紧密合作，在哈萨克斯坦，数字经济正在成为新的生产要素，重塑着传统生产模式。阿斯塔纳轻轨17项目，全长约22.4公里，是中亚地区首个采用全自动化无人驾驶技术的城市轻轨。依托无缝钢轨、减震车轮与加强型车厢隔音系统，乘客几乎感受不到行驶时的噪声与震动。
4: Все очень красиво, очень чисто, сиденья такие удобные, мягкие. Надеюсь, все будет дальше прекрасно. Едет плавно, приятно. Думаю, будет классно каждый день на работу ездить на поезде.
1: 在整条线路上，共有18座车站。途经城市商务中心、居民区以及机场和火车站，借助大数据和物联网，车辆段的专业人员能够实现对列车运行的精准控制。
5: На каждой станции у нас есть дежурный по платформе, дежурный по станции. Если на станциях будет нештатные ситуации, это будет все контролироваться камерами.
6: Полгода мы проходили теоретическое обучение в городе Астана. Далее мы проходили практические занятия. У нас практическое обучение проходило в городе Тяньцзинь, это Китайской Народной Республики. Далее 3 месяца мы проходили практическое вождение на наших электропоездах.
1: 依托上合组织各国的密切合作，资金、技术和人员在成员国之间流动，惠及城市居民，让城市生活更加美好。
7: Казахстан развивается, развивает технологии. Мне кажется, это будет супер для вообще разгрузки города. И вообще это очень интересно, классно. Казахстан ура.
1: 数字经济并非枯燥的数字或者政府文件，而是新型经济模式正在全面改善普通人生活。
3: Например, наши совместные проекты в рамках ШОС способствуют развитию умной медицины и развитию трансграничной электронной торговли.
2: Наметили новые направления нашего развития, которые охватывают большой набор вопросов, направлений. Это и вопросы безопасности, новых видов сотрудничества, таких как цифровая экономика.
1: 数字经济是新一轮产业革命的宠儿，而人类社会最古老物质生产活动农业，在现代科技加持下同样焕发出勃勃生机。
8: 我们现在在智能装备展示区里头，这就是一个日光温室的一个设备，这里头的环境温光水汽都可以来配置。你看我们的风机开始响了，加湿器在那边就可以来加湿，还有打药的，看打药的那边响了。
1: 这里是中国西安杨凌智慧农业示范园区，也是上合组织现代农业技术交流实训基地。
8: 2020年的10月，上合组织的现代农业交流实训基地就在这个地方挂牌了。上合组织的各个国家在现代农业技术、现代人才培养、现代园区的建设方面 开展

0: 成了实质性的合作。
1: 作为这座园区的总设计师，邹志荣教授每天的工作之一就是组织培训，而学员全部来自上合组织国家。
0: 这个呢，就相当于我们一个手机，所有控制系统都可以在手机里头可以展示。这些设备呢，在中亚地区呢已经开始应用，对现代农业的发展有很重要的促进作用。
1: 今天，光伏技术、人工智能和大数据已经深度介入农业生产，而基地研发的智能水肥一体化灌溉设备也在上合组织国家得以广泛应用。得益于农业合作，上合组织国家携手共进，在减贫、粮食安全、可持续发展等领域取得卓越成就。2025年，在上合组织框架内设立六个务实合作平台，涉及数字经济、职业技术教育以及能源领域合作。上海合作组织国家间的能源合作比以往任何时候都更富成效。在烈日炙烤的广袤戈壁上，一望无际的光伏板铺展开来，宛如一片蓝色海洋。光伏发电不仅是新质生产力的典型代表，更是促进上合组织绿色能源发展的强劲动力。
2: Мы использовали новые технологии статистические оборудования, которые поддерживают сеть Узбекистана по напряжению и по частоте. Оно поддерживает этот регион по требованиям диспетчерских требований.
1: 光伏发电将太阳能高效转化为电能，是当今最清洁环保的能源利用方式之一。与传统发电相比，其能源效率有着无可比拟的优势。乌兹别克斯坦启动了大规模绿色能源项目，计划到2030年将可再生能源比例提升至50%。宏大的基础设施建设计划为上合组织国家在绿色能源领域合作打开了新的空间。
2: Узбекистан настоящее сокровище солнечной энергии. Здесь круглый год много солнечного света, а наличие электроэнергии – главное условие экономического развития.
1: 目前，光伏电站一期工程已经完工，500兆瓦装机容量实现了并网发电。工程全部完工后，每年能为当地提供10亿千瓦时绿色电力，缓解电力短缺，年均减少83万吨二氧化碳排放。
3: Тематика сама устойчивого развития, как мы уже отметили, она получает свое продолжение каждый год. Год экологии, год устойчивого развития и нынешний текущий год кыргызского председательства, 25 лет ЧОС вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию.
1: 能源是工业发展的燃料，而新型能源的开发利用，让传统工业国重焕新生。明斯克国际机场是具有东欧特色的航空枢纽，紧邻机场坐落着上合组织国家工业化的明珠——巨石工业园。
4: Это яркий образцовый пример эффективного сочетания географических, политических, экономических, технологических преимуществ стран Шанхайской организации сотрудничества.
1: 正因如此，15个国家的150多家企业在这里投资，还有数十个项目正在陆续推进。
4: Индустриальный парк Великий Камень – это в том числе и сильный демонстрационный эффект. Сегодня это международная инвестиционная платформа, которая объединила на своей площадке предприятия различных сфер стран ШОС. В том числе, в первую очередь, это технологические инновации, промышленная кооперация, медицина, биотехнологии, новые материалы и ряд других сфер.
1: 现在这里形成了机械制造、电子、医疗、生物技术和物流产业集群。
5: Здесь в парке работает центр комплексного обслуживания по принципу one-stop service, или как мы его называем, одна станция. Естественно, все это значительно упрощает ведение бизнеса.
1: 工业园的成功源于大胆创新， 永不停歇，勇于开拓，是上合组织国家企业精神的内核。这家公司从最初租赁办公室的小微企业，已经发展成为一家现代化机床制造企业，配备了完善先进的生产设备。
5: Мы благодарны парку в том, что здесь созданы все условия для того, чтобы делать конкурентный и востребованный продукт.
1: 在上海合作组织框架下，巨石工业园建立了一套从上到下的合作体系，未来还将推进银行间合作和本币结算，设立上合组织框架下的联合投资基金。
4: Беларусь расположена в Восточной Европе, в географическом центре континента, на пересечении важнейших трансевропейских, евразийских, транспортных и энергетических коридоров.
1: 为充分发挥白俄罗斯的地理优势，巨石工业园正在建设铁路枢纽站，这将极大推动欧亚大陆上的货物运输。
3: У нас уже есть опыт привлечения компетенций и экспертизы международных организаций. Например, в 2014 году было заключено соглашение ШОС о создании благоприятных условий международных автомобильных перевозок.
1: 人类的梦想沿道路向远方延伸，现代化的跨境运输体系让资金、货物、人员在高速公路编织的网络中流动。
6: Вообще мы принимаем на складе временного хранения от 8 до 10 контейнерных поездов в сутки, что приравнивается 500 контейнерам. Плюс еще от 20 до 25 машин, которые приходят из таких стран, как Китай, Киргизия, Казахстан, Монголия.
1: 这家物流运输中心位于莫斯科州，已运营近八年，是俄罗斯规模最大的铁路集装箱枢纽之一。这里公路和铁路交织，拥有完善的海关监管和大型仓储设施，成为上合组织国家之间物流合作的缩影。
7: 啊，машины в основном приходят из Китая, а также из Индии, Казахстана, Белоруссии.
1: 互联互通，使得高效、稳定、周期短、可靠性高的跨境物流成为现实。每天川流不息的车队行驶在欧亚大陆上。这就是现代的钢铁驼队。
8: Мы постоянно увеличиваем этот контейнерный парк, покупаем новый рефрижераторный контейнер. В этом году было приобретено и завезено дополнительно 600 контейнеров, которые как раз и будут обеспечивать связанность между Россией и странами ШОС.
1: 规模化的现代物流体系延伸至商业终端，最终惠及上合组织国家千千万万的普通消费者。
5: Между Россией и Китаем хорошо развита логистика и торговля, поэтому качественные китайские товары упрощают нам жизнь и расширяют нам выбор.
6: В последнее время на полках наших магазинов стали появляться все больше индийских товаров. Я, например, люблю рис басмати.
1: 位于青岛的中国上合组织地方经贸合作示范区，同样是上合组织国家经贸合作的成果。示范区通过中欧班列、国际公路运输系统等联运通道和上合组织国家互联互通，推动上合组织各国经济发展。而如何在经济发展与生态保护之间找到平衡，上合组织各国通过密切合作给出了完美的答案。
2: Мы обрабатываем 1000 тонн бытовых отходов города каждый день. За счет сжигания отходов мы вырабатываем электроэнергию, реализуя принцип круговорота ресурсов и снижая зависимость от ископаемых энергоносителей.
1: 这座位于比什凯克郊区的垃圾焚烧发电厂，每天处理约1000吨城市垃圾，每年可产生1.46亿千瓦时的电量，实现每年碳减排10万吨。
9: Это первый подобный мусоросжигательный завод в Центральной Азии. Нам было срочно необходимо решать вопросы с городскими отходами. Старый

0: Мусорный полигон нередко загрязнял почву и воду вокруг нашего полигона.
1: 德语中国和吉尔吉斯斯坦建设者们非凡的智慧和决心，只用了16个月的时间，这座发电厂就从荒漠中拔地而起，投入运营，有效解决了城市垃圾对空气、土壤和水源的污染问题。
0: Мусоросжигательный завод не только решил вопросы по устранению отходов и улучшению. Этот проект обладает комплексным эффектом и потенциалом для устойчивого развития.
1: 生活垃圾通过清洁焚烧转化为绿色能源，炉渣可用于制砖，焚烧蒸汽可用于居民冬季取暖。 工厂的排放标准全面优于欧盟标准。
2: Этот завод соответствует всем высоким мировым стандартам. Я горжусь тем, что работаю здесь. Она имеет как бы очень большую пользу для населения. Для меня это имеет огромное значение.
1: 垃圾焚烧发电不是环保的终点，而是起点。它有效完善了城市治理，创造了稳定的经济收益和就业岗位。
3: Мы совместно с ЮНЕП провели специальную сессию высокого уровня по сотрудничеству между ШОС и ЮНЕП. И учитывая, что есть такая инициатива по защите атмосферного, сохранению качества атмосферного воздуха, учитывая наличие других аналогичных планов, инициатив, по, например, по сохранению чистоты воздуха в городах при городском планировании.
1: 上合组织的环保合作是多维度的，而环保理念的形成重在教育，通过教育让更多青年接触和掌握先进知识，鼓励青年培养对科学技术的兴趣，是近年来上合组织发展的重点方向。 青少年对无垠太空有着与生俱来的好奇与向往，在全世界数以百万计的宇宙探索爱好者中，不乏来自上合组织各国的学生。今天，来自上海合作组织成员国和观察员国的青少年，在同一时刻参加天宫对话。 神舟15号航天员乘组与上海合作组织国家青少年问答活动，对于这一天，孩子们期待已久。在新德里，40多名青少年走进中国驻印度大使馆，和神舟15号航天员互动。
4: I'm feeling like pretty excited, and I found the answer really convincing, and I got to learn new things which I didn't know. So it's like a learning experience for me today.
1: 当航天员在屏幕上出现的那一刻，全场爆发出热烈欢呼。航天员们向大家问好，介绍了神舟15号和天宫空间站的基本情况。来自浩瀚太空的希望火种，如同点点星光，照亮上海合作组织国家的青少年成长之路，幻化成未来人类探索苍穹的无尽力量。
3: ШОС есть практические результаты, есть конкретные практические механизмы сотрудничества. И это повышает эффективность всей организации.
1: 面向青年的教育合作是上海合作组织25年来持续推进的重点方向。来自中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦。 白俄罗斯、伊朗7个国家的125所高等学府联手，搭建了一个合作网络，以适配各国对人才的需求。这个重要的区域性国际教育合作平台，就是上海合作组织大学。Я
5: уверен, что будущее ШОС очень большие перспективы у ШОС именно благодаря тому, что на пространстве ШОС организовано тесное сотрудничество между нашими молодежными организациями.
1: 上海合作组织大学是践行互信、互利、平等、协商精神的典范，而中亚地区首家鲁班工坊在塔吉克斯坦。

0: 组织坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，共同维护世界和平与安全，坚持尊重各国主权、领土完整，不干涉别国内政，尊重各国人民自主选择的发展道路和社会制度，坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端。
1: Следуя требованиям времени, учитывая появление новых видов угроз, рисков безопасности, вы знаете, сегодня есть риски и угрозы, связанные с киберпреступностью, связанные с транснациональной организованной преступностью, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
0: 为应对全球新的安全风险和挑战，上合组织成员国通过协商和谈判寻找共同立场，找到彼此的共同利益。无论是在政治、安全领域的合作，还是在投资、贸易、基础设施建设和人文领域的合作，都能够在广泛议题上达成共识。或许上海精神的广泛实践，就是上海合作组织成立25年来最大的成就。
1: Взаимное доверие, взаимная выгода, взаимное равенство, решение любых вопросов путем консультаций, уважение к многообразию культур и цивилизаций и стремление к общему развитию. Я думаю, все это вместе и послужило тому, что за 25 лет ШОС мы смогли приблизиться к нашим главным целям. Это мир, процветание, совместное развитие.
0: 上海合作组织走过25年发展历程，再一次站在新的历史起点，全球百年未有之大变局加速演进，新一轮产业革命浪潮呼啸而至。在上合组织的诞生地上海，人工智能引领发展，未来产业正在破局。面对共同的挑战和机遇，世界将走向何方，是全人类都要回答的时代之问。在上海精神引领下，上合组织奏响新的历史交响篇章，从容自信，坚定前行，必将走向新的辉煌。